0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Вы заметили, что в магазинах уже появились упаковки с рождественскими сладостями? Причем на полках они оказались еще до конца августа. Такое ощущение, что с каждым годом сезон их продаж стартует все раньше. Таковы правила современного маркетинга. Многие покупатели с этой политикой не согласны, но все равно разбирают пряничные сердечки и спекуляциус, как только те появляются на прилавках. Получается странный парадокс. Покупатели возмущаются слишком ранним началом рождественского сезона и сами же поддерживают его своими покупками. Почему это происходит? Об этом сегодня и поговорим. В студии Алена Колесникова и Катя Савченко. Вы слушаете «Космо по-русски. Германия в деталях». Кать, ты знаешь, вот несколько лет назад, я точно помню, и записывали мы тоже комментарии по этому вопросу, было такое правило. В Германии продажа рождественских сладостей могла начаться в первую неделю сентября, то есть в первый понедельник, не раньше и не позже. Сейчас правило либо отменили, либо оно не соблюдается. Знаешь ты что-нибудь по этому поводу?
2: Ну, я знаю, что в этом году всех обогнал Альди. То есть у них уже с середины августа появились рождественские сладости первые. Я думаю, что, в принципе, это правило просто не соблюдают. И, как объясняют маркетологи, есть спрос, есть предложение. Но крупные сети, например, Lidl, дают объявление, когда появятся у них продажи рождественские какие-то там доминоштайны или шпекуляциус. И у них есть три волны. Например, в сентябре, с 1 сентября поступит в ассортимент сначала шпекуляциус, это печенье специально такие, и марципановые шарики. Постепенно будет добавляться другой ассортимент, и уже ближе к декабрю, но я думаю, что это где-то вот ноябрь. Вайнахтсманы, шоколады и так далее. Ну, естественно, календари рождественские.
1: Ну вот я пару дней назад зашла в магазин, очень большой супермаркет под названием Маркауф, это даже не в Берлине, это в Тельтепе, в городке, вот, который с Берлином граничит, а на улице жара, и все в босоножках, и все такие коричневые, все еще солнечные, летние, и там стоят, вот как ты сказала, шпекуляциус, во-первых, а во-вторых, запакованные в пакеты такие пряничные сердечки, звездочки, они разные формы бывают. Честно говоря, вот чисто эмоционально мне это не понравилось, потому что времена года — это же закон природы, да, и те страны, где они четко разделены и действительно существуют, по-моему, следует их соблюдать. Вот что касается Европы, во всяком случае, у нас все еще достаточно фруктов и овощей, лето еще не закончилось, а тут вот такой удар не только по нашим представлениям о том, когда начинается действительно рождественское время, но и еще и по образу питания, потому что насколько бы я сама не была недовольна в тот момент, да, шпекуляцию я купила.
2: Ну вот видишь. Ты знаешь, я несколько лет назад разговаривала на эту же самую тему с производителями из одной известной немецкой и берлинской кондитерской. У нее традиция, по-моему, с 18 века. Я спросила, почему же вы продаете ваши вот рождественские выпечку уже в августе? И мне сказали, вы знаете, спрос. К нам чуть ли не в июле начинают приходить наши постоянные клиенты, покупатели, и говорят, ну когда же вы наконец-то начнете продавать ваши знаменитые сердечки в шоколаде? Сначала мы отнекивались, не хотели, ну а теперь все, теперь постепенно мы вводим в ассортимент и зимнюю продукцию. Mm-hmm.
1: А кроме того, все эти рождественские продукты, они уже давным-давно входят в отчетность по осени, да, то есть как бы осенью делается касса, и, соответственно, насколько можно растянуть этот период, настолько он и растягивается. Ты знаешь, я знаю людей, которые действительно начинают покупать рождественские сладости, как только они появляются в магазинах, а уже после Рождества, когда до Нового года все это распродается по более низким ценам, делают запасы так, чтобы хватило чуть ли не на всю весну. Я думаю, что вот это вот ощущение Рождества вполне возможно, кто-то пытается и предварить, и продлить, насколько это возможно. Это такое детское счастье, счастливое ощущение.
2: Я одна из тех, кто тоже покупает рождественскую выпечку про запас. То есть я ем ее и в январе, и в феврале, и в марте. Есть вещи, которые настолько вкусные, что не хочется с ними прощаться. Конечно, приятным бонусом то, что их в конце декабря начинают распродавать по сниженным ценам. И, кстати, есть несколько советов от специалистов, когда же покупать эти сладости. Например, в первые дни их продаж, возможно, цены будут немножко выше, потому что, хотя покупают их не так уж много народ, но, в принципе, это все что-то новое, и, возможно, волна будет на пике. Потом она упадет, и пик будет уже ближе к декабрю, но все-таки лучше покупать все уже в октябре-ноябре.
1: Катя, а какие у тебя самые любимые рождественские сладости? Это печеньки, или это баумкухен, или это что-нибудь из марципана?
2: Баумкухен – это самое лучшее, что есть в немецкой рождественской выпечке. Я всем рекомендую, и, конечно, не с какого-нибудь завода, а именно из кондитерской. Это просто непередаваемо, это так вкусно.
1: Кать, я помню, в прошлый сезон ты делала для нашей страницы в Фейсбуке замечательное совершенно видео, где были показаны действительно все тонкости. Расскажи об этом.
2: Я делала действительно видео из города Зальцведель. Это город Восточной Германии. И этот город – город Баумкухна. Там несколько кондитерских, которые делают этот рождественский пирог, пирог дерева. Я не знаю, как его перевести более симпатично на русский язык. Я добивалась интервью 2 года. Это было сложно. Наконец-то мне удалось. И меня пригласили. Я приехала в 5 утра, я помню. Выехала из Берлина, по-моему, в 2 часа ночи. И очень интересный процесс.
1: Там же как-то очень сложно, да? Это вращается какой-то ролик над огнем.
2: Да, да.
1: Или так, как делают дёнер, да? То есть вращается,
2: да,
1: вокруг
2: там,
1: какой-то обогрев.
2: Там действительно, там включают печь, там очень жарко, там раздеваются чуть ли не до трусов, потому что температура стоит в цехе очень высокая. То есть там все распределено. Часть сотрудников разбивают яйца, потому что это составляющая баумкухен, их должно быть много. Другие сотрудники месят тесто. Это надо еще уметь. То есть ты все правильно говоришь, есть специальный вертел, на который наносится слои теста. Он постоянно крутится.
1: Да, а кто-то стоит, и вот это вот жидкое, полужидкое бисквитное тесто очень тоненько разливает по всей длине, вертел крутится, и так слой за слоем это тесто пропекается, и возникает тоненькая коричневая корочка, которая каждый слой отделяет от другого, и мы видим на выходе, вот как дерево растет, и каждый год прибавляется кора, новое кольцо. И точно так же выглядит этот баумкухен, оттуда и название.
2: Да, все правильно. И причем не обязательно ехать в Зальцведель для берлинцев, потому что в Берлине тоже есть 2 или 3 кондитерские, которые тоже делают также баумкухен. Конечно, не в таких масштабах, но они тоже очень вкусные. И потом все это покрывается еще шоколадом, там такой аромат стоит. Это просто непередаваемо.
1: Могу себе представить. Катя, а я тоже расскажу историю, а именно историю шпекуляциус. Вот этих вот печенья, которые уже сейчас можно купить. Те, кто обращает внимание на мелочи, наверняка видели, что каждая печенька – это отдельная картинка. Очень похожа на древние средневековые еще формы для пряников. Так вот, там есть основные мотивы. Мотивы эти отсылают к житию святого Николая, а именно Николауса, знаменитого святого. Почему Николаус? Почему 6 декабря он приносит детям подарки, наполняет носочки? Это европейский вариант Деда Мороза, да, Санта-Клаус, тот же самый персонаж. И вот картинки из его жизни, наиболее знаковые, мы видим на этих пряниках. Неважно, это темно-коричневые пряники подешевле со специями или те, которые посветлее, очень жирные на сливочном масле, невероятно вкусные картинки, одни и те же. Это корабль, это мельница, это женщина с овечкой. Вот такая вот интересная история. А что касается названия, шпекуляциус, я попыталась выяснить этимологию этого слова и узнала, что точно этого не знает никто, и, соответственно, разговор об этимологии слова «шпекуляциус» был бы сплошной спекуляцией. Кстати, вот, пожалуйста, не пытайтесь никогда на русский язык это слово перевести.
2: Ты знаешь, я бы еще посоветовала нашим слушателям обратить внимание на выпечку из Саксонии. О ней, в принципе, люди слышали, но не знают, что в Саксонии расположен тоже город, который называют город, где производят пфефекухен в форме человечков или просто в форме брусочков. В начале ноября сентября даже проводится специализированный маркт, рынок, и туда съезжаются со всей Германии, на самом деле из Баварии тоже. Приезжают специально в Саксонию, чтобы только прикоснуться к истории. Плюс в Германии есть волшебный город, город Рождества, я так его называю, это Ротенбург об де Таубер. Их рождественская выпечка – это выпечка в форме шаров. Я сама еще не делала ни разу, потому что там технологии для выпечки достаточно сложные. Но там столько видов, это надо просто попробовать, там надо побывать.
1: То есть это печеньки, это пироги, это какие-то прянички?
2: Именно в форме шаров – это шар. Тесто может быть самое разное, но его пекут, его запекают в кипящем масле, и там нужно специальное, такое специальное приспособление, чтобы шар не распался. То есть, ну, я говорю, что для домашнего приготовления достаточно сложно.
1: Кать, вот ты рассказала уже, какая у тебя любимая рождественская выпечка. Это баумкухен, а у меня ванилленкипферн. На русский язык переводится как ванильные рогалики или ванильные полумесяцы. Невероятно вкусно. Это песочное тесто и специи. Вот если начать их есть, то закончить действительно очень сложно. Скорее печеньки закончатся, чем аппетит.
2: Ну, наверное, и лучше не готовить, не печь самой, потому что действительно... Все это может отложиться на боках очень
1: да,
2: быстро.
1: Да, конечно, тем более на свежем сливочном масле. Если их делать дома, они будут еще вкуснее, чем в продаже. Но я вот сейчас вот эту вот песню нашу буквально оборву на полусловие и скажу, сколько в среднем калорий в 100 граммах рождественских сладостей, а именно 460. Единственное, что можно сделать, это выбирать те сладости, которые как бы более пористые, да, то есть как бы они занимают больше объема и при этом меньше весят.
2: Ну почему же единственное? Можно их не есть?
1: Нет, нельзя.
2: Алена, ты знаешь, еще есть такая вещь, как доминоштайн.
1: Знаю, очень хорошо знаю. Они, кстати, тоже достаточно рано появляются в магазинах, но, конечно, не в первой волне. Недели через 2-3 появятся и они. Я читала легенду однажды о том, что они так называют, потому что раньше были другой формы и напоминали костяшки домино. Но за что купила, зато и продаю. Может быть, это правда, может быть, нет. А состоят они из нескольких слоев. Это лебкухнтайг, то есть пряничное тесто типичное рождественское со специями, я имею в виду корицу, гвоздику, ну и весь остальной букет. Кроме того, слой очень густого, почти твердого повидла, слой марципана, а сверху все заливается традиционно темным шоколадом. Ну, а сейчас появились уже и варианты с белым шоколадом. Невероятно вкусная сладость, ну и, конечно, очень-очень калорийная. А что касается марципана, это, конечно, неотъемлемая часть рождественских праздников.
2: Может быть, еще затронем такую сторону, как цены на рождественские сладости.
1: Но это уже менее приятно.
2: Да. Ни для кого не секрет, что то, что продают у дискаунтеров, у Альди или в Лидл, или в Нетто намного дешевле, чем в кондитерских.
1: Естественно, потому что традиция отсылает к тому, что на Рождество исторически на стол ставили дорогие, самые труднодоступные колониальные товары. Потому что элизенкухен – это самый, ну, как сказать, навороченный пряник, который вы найдете в Германии. Он действительно состоит из очень дорогих продуктов. Это крупные куски обжаренных орехов, это цукаты, это когда-то невероятно дорогие пряности, которые доставляли кораблями. Это колониальные товары, всегда это было очень дорого, и в настоящем элизенкухен вообще нет муки, то есть она там не предусматривается. Это куски орехов, это ореховая пыль, сахар, белки, цукаты и специи.
2: Стоит сказать, где купить настоящий элизенкухен. Это в Нюрнберге, например. Но берлинцам тоже расстраиваться не стоит, и не надо ехать в Нюрнберг, можно даже не заказывать по интернету, потому что в Берлине открываются филиалы кондитерских из Нюрнберга, и там в течение рождественского времени можно все это купить.
1: А я каждый год, честно говоря, пеку их сама, потому что один раз в год можно, ничего страшного. И потом тот факт, что я пеку печенье, в котором начисто отсутствует мука, дает мне вот какое-то такое приятное чувство, что я все сделала правильно. На самом деле, конечно, нет. А что касается цен, Кать, ты помнишь замечательную историю про прошлого года, мы об этом и рассказывали, когда Линд выпустил фигурку Дед Мороза, Вайнахтсмана, которая оказалась слишком дорогой даже по нынешним временам, и многие магазины, не говоря уже о покупателях, просто объявили Линту бойкот.
2: Да, конечно, я очень хорошо помню эту историю, потому что она получила широкое распространение в соцсетях, и многие вставляли фотографии, что вот я бойкотирую, вот такая безумная цена. Но я каждый год покупаю, это же не массовый продукт, это к празднику, это ж точно я покупаю, несмотря на цену.
1: А это ты очень хорошо сказала, Катя, это наталкивает меня на мысль, что покупать или не покупать рождественские сладости, покупать дорогие или ограничиться средними ценами, это каждый раз вопрос личного выбора. Ну, а также вопрос личного выбора, начинать набирать лишние калории уже сейчас в конце августа или все-таки подождать до Рождества.
2: Ну, а если вы, наконец, дождались своих любимых печений, приятного аппетита!
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.Космо по-русски».

ночной тиши мерцают звезды. Твои руки, твои губы горячи. Повстречались мы с

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.